0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Замыкам очи, он не зрос кошель.

Мора. Може быть, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле расійскіх Z-ваенкораў, Беларусь заглушыла расійскага аператара МТС на рэтрансляторах. Па іх інфармацыі, так Лукашэнка адрэагаваў на ультыматум Зяленскага.
2: Нагадаю, што днямі прэзідэнт Украіны даў тыдзень, каб тэхніку, якая дапамагае наводзіць цэлі расійскім дронам, прыбралі з беларускай мяжы. У іншым выпадку гэта зробяць самі ўкраінцы.
1: Няма сэнсу ўвязвацца ў канфлікт, надоечы заявіў беларускі міністр абароны Віктар Хрэнін.
2: А Лукашэнка для віду вырашыў паразмаўляць пра агрэсіўныя пагрозы з Кіева з Пуцінам.
1: І ўсё ж, як можа развівацца гэты канфлікт? Мэты Украіны будуць толькі рэтранслятары? Тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Як ты думаеш, наколькі ў гэтай сітуацыі вось рэальная перспектыва, што калі тыдзень скончыцца, тыдзень скончыцца 26 чэрвеня, украінцы вырашаць все ж такі у нейкім выглядзе нанесці удар па Беларусі, калі ізноў жа рэакцыя Лукашэнкі на гэты ультыматум Зеленскага не будзе адэкватнай, да? І наколькі все ж такі гэта можа абмежавацца рэтрансляторамі, якія з'яўляюцца непасрэднай мэтай, ці, калі ўжо яны кажуць пра 500 мэтаў, гэта можа быць і удар па нейкіх іншых стратэгічных для беларускай эканомікі і для беларускай вайсковай сферы аб'ектах.
4: Слушай, ну пока я не вижу таких сигналов о том, что прямо под угрозой эти цели. Я не думаю, что ради Мозырского НПЗ Мадяра вообще бы напрягали, потому что это реально 50 километров от границы. Тут прям нет такой необходимости, о чем, собственно, сказал и Лукашенко, о чем, собственно, сказал Хренин, что мы тут все простреливаемся. Знаешь, мне очень понравилась фраза о том, что, типа, если мы вступим в войну, будет еще хуже. Это Лукашенко цитировал, Путин ему такое сказал. Да, я не очень понимаю, это как. То есть вы настолько небоеспособны, что от вас мало того, что никакой пользы, так еще и немножко вреда, да? Вот, потому что я начну плакать и требовать меня спасать. Вот, потому что в любом случае, если у тебя появляются какие-то дополнительные силы, ну, наверное, тебе как минимум не хуже от этого, а здесь прям хуже. Вот, поэтому я, в общем-то, вижу достаточно внятный сигнал к тому, что нам это не нужно. Вопрос, может ли Лукашенко сделать то, что от него просят. Ну, на самом деле, я думаю, что ресурсы для этого, безусловно, есть. Вот. Ну и, знаешь, мы подошли к той точке, когда твое сидение на двух стульях, оно, ну, стулья разъезжаются между собой, и ты в какой-то момент должен или зацепиться за один все-таки стул, да, или падать. Вот мы в той точке, когда под нами прям уже свободное пространство, да, а стула все еще два, вот, ну, к ним есть вопросы, да, и к одному, и второму, да, и страшно.
3: До устойливости их, да.
4: Да, да, да, да, и, конечно, Лукашенко очень хотелось бы присоединиться к победителю, ну, а вдруг что-то пойдет не так, да, хотя Украина действительно сделала фантастический рывок, да, вот если подтвердятся новости, допустим, что в Дубне горит центр космической связи, ну, это прям вот такой новый левел-ап такой несколько, вот.
3: А сегодня в Воронеже нечто горит.
4: И в Воронеже
3: завод
4: горит.
3: Завод полупроводниковых приладов, да, ну, да. Некие оборонцы.
4: Причем Storm Shadow, да, летели туда, поэтому, значит, объект действительно важный.
3: Дорогим. Для ракеты, якая каштуе.
4: Да, да, да. Для Мусорского НПЗ такое не понадобится. Я очень надеюсь, что никакое не понадобится, потому что, ну, да, вот это та точка, где, наверное, стул придется выбрать. Падать между двух стульев тоже очень такое решение. Ну, оно, конечно, не требует никаких действий, да. Вот. Но обычно Лукашенко, когда берет паузу, это, в общем-то, неплохой сигнал, да, то есть не на эмоциях, не вот на этой истерике, да, так как он от меня посмел, да, там, еще недавно фактически такую риторику мы тоже слышали.
3: Обкурился наркоман,
4: да,
3: и
4: да.
3: Говорит там нечто.
4: А-ля Озаренок,
3: да?
4: Который так мысль свою и не сформулировал, да, вот все припустили эту истерику, где он там обзывается на Зеленского, мысли никакой нет, да. Да, да ты че, да ты кто, да ты на кого, да ты, ну, как
3: бы. Слово внимание. Одни эмоции,
4: да,
3: я кажется.
4: Да, да, да. Вот. Может быть, там Лукашенко на репит себе поставил такую психотерапию, знаешь, как мы его, да, отделали.
3: Ты абсолютно маешь рацию, беларускія ўлады выказваюцца пакуль што вельмі асцярожна, у адрозненні ад прапагандыстаў і ў адрозненні ад расійскіх уладаў, у якіх і аўтобус адразу ж быў атакаваны украінцамі, не украінскім дронам, як кажа Лукашенко. Лукашенко кажа, дрон был украінскі, але хто его туда як бы пульнул? Вальфовіч сёння кажа, вот што нехта гэта зрабіў, каб фактычна пасварыць Киев и Минск, якія што-то яны не былі, мне здаецца, вельмі сябровскімі, в сябровскіх адносінах, але ну, ну, ну вот былі роўныя нейкі, роўны трэк.
4: Какие-то отношения все-таки вот. Были, и они были такие достаточно приемлемые на фоне того, что Беларусь совершенно всем очевидно, все-таки в агрессии соучаствует.
3: Да, да. Ну, и кто бы, мог, вот, кто бы это мог быть? Это вот. НАТО? Это Тихановская? Я не
4: веду. Безличность тут многое объясняет. Да? Вот когда Лукашенко нужен субъект, он появляется. Да? Это может быть даже Ватикан и евреи. Да? Такой, господи, ну какой Ватикан? Какие господи, евреи? Ну что ты выдумываешь? Да? Евреи и велосипедисты во всем виноваты. Да? Угу. Ну прямо себе набрали из Ватикана, и ты такой сказал, ну ладно, раз уж из Ватикана, ну конечно, да. Угу. Да, действительно. Просто раньше не набирали из Ватикана, а тут набрали, и он сразу впечатлился, да.
3: А тут?
4: А тут?
3: Нема субъекта, да?
4: Нету. Ну, вот как-то, ну, так, кто-то втягивает. Кто же это может?
3: Тот, кого нельзя называть, да?
4: Абсолютно. Абсолютно. Совершенно четкое такое, знаешь, гарри-поттеровское, этот вайп, он чувствуется, да, и тот, кого нельзя называть, и вот эти непростительные заклятия, да, ядерку не упоминает Лукашенко, не упоминает Вольфович, вот только Шпаковский там орал, что я россиянам уже говорил, что это вам в моменте кажется, что это дичь, а потом, может быть, и ничего. Ну, нет, не ничего точно, и ответственность за это совершенно другая, хотя вы уже и так наворотили, в общем-то, более чем достаточно.
2: Гэта праграма «Еўразумі», размова Паўла Свярдлова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра выклікі, якія стаяць перад Мінскам і Кіевам.
3: Вот як ты думаеш, ці можа Лукашэнка гэтую сітуацыю скарыстаць, каб крыху адысці ад Крамля? Скажем так, вот ён просіць Пуціна пра абарону. Ён паказвае на Москву, якая гарыць, на Воронеж, на цэнтр в Дубні, калі ён сапраўды атакаваны, да? І кажа, а, ну вот, Мазырскі НПЗ, можам мы абараніць нормальна, каб... Да вот, Пуцін, каб твою давальніцкую нафту перапрацоўваць на адзіным, яшчэ там, адным з нешматлікіх працуючых НПЗ ў еўрапейскай частцы, да? Вот, вот гэта іх саюзнага государства, да? И что ему Путин каже? Путин ему каже, конечно, конечно, можем. А Лукашенко читает в его очах, да вы Москву не можете, как бы, да? А вот наш Мазырский НПЗ вы будете оборонять. И ти може он скористать это как, ну, легально абсолютно сказать, нам погрожают. Погляди, ну, Зеленский, он же реально погрожает, как бы и Мадяр погрожает, и там инше, да. Как бы так само нечто кажуть. Я мушу с ними идти на компромисс, потому что ты, Путин, меня оборонить не можешь. Вот. Слушай, с американцами перемовляться.
4: Можно даже
3: без
4: этого обойтись, сказав, что, ребята, отстреливался как мог, ну, попало беспилотником, да, ну, вон, как вы, да, стреляли, ну, стреляли, попало, вон, да? В капоте, ну. Да, как пытались сбить, да, ну, и я не смог, вы не смогли, и я не смог, да. Знаешь, это можно опрос замутить, кто может спасти белорусский НПЗ, да, Путин или Мадяр, кто скорее? Вот.
3: Путин неким денем, а Мадяр неким не денем.
4: Абсолютно, абсолютно. В кого вы больше верите, да? Ну и судя по последним событиям, вот. Ну, я не поставлю на Путина в этом опросе, на самом
3: деле. Да, российское ПВО, конечно, по словам Пескова, працуя, ён там некое слово, ну, короче, працуя, типа, выникова. Працуя, да. Вось, ну, не все, да, ну, вы нечто там бачите, конечно, але мы все ж таки, типа, большесть того, что лететь, сбиваем.
4: Понимаешь, просто у Лукашенко нет главной отговорки, да, сказать, что я политикой не интересуюсь. Да, и поверить, просто взять и поверить там Песку, допустим. Да, вот человек, который его просто по телеку услышит, взял, скажет, слушай, ну, действительно, ну, что-то сбивает. Вон летело 1000, а там долетело 5. Да, бывает неплохой результат.
3: Тут цікаво, что такое define нормальная работа ПВО. Именно. Это коли долетело 5 из 1000, те, коли долетело 0 из 1000, как бы, да? А коли 5 долетело, это уже как это ненормально.
4: Если мы
3: ПВО.
4: Нормируем ПВО, это значит уже все ненормально, и политикой надо интересоваться, да, потому что, ну, ты сам понимаешь, да, если 100 раз перебегать дорогу, то, ну, ты, может, ты целый, да, но ты понимаешь, что если ты продолжаешь это делать, то раньше или позже ты попадешь. Вот, если ты работаешь на промышленном предприятии, если ты пользуешься транспортом, если ты там ходишь, живешь и вообще находишься вот в таком месте, где эти беспилотники летают, да?
3: Вот я шедя, я бы не стал отпочивать, и навод, думаю, по грибы б не стал ходить, а это, конечно, у лесы на белорусско-украинском помежье, потому что мы-то не ведаем, где стоять ГТР-трансляторы, и они могут стоять на вышках, на соснах, як бы тамадзяр ведае, а мы не ведаем, да? Один з людзей, якія лічаць, што удар па іх все ж такі будзе, гэта Мікалай Статкевіч, які выказаўся ў такім ключы, што Москва не дазволіць што-небудзь з імі, то бок забіраць, там дэмантаваць і гэтак далей, не будуць. І галоўнае, каб украінскі удар, па-першае, абмежаваўся гэтымі рэтрансляторамі, а па-другое, каб ніхто не падумаў в Беларусі такі вот разумны, гэтыя рэтрансляторы, гэтыя ракеты ці дроны, якія ліцяць па рэтрансляторах, збіваць. Таму што ракеты і дроны, якія паспрабуюць збіць, ці фізічна, ці сіламі радыэлектроннай барацьбы адхіліць ад курса, яны могуць упасці не на рэтрансляторы, а на галовы людзям, якія жывуць у тым раёне. То бок, у прынцыпе, ён кажа іншымі словамі тое, пра што сказала ты. Лукашэнку трэба неяк адысці в бок і зрабіць выгляд, што ён тут не пры чым.
4: І што папалі максімальна точна.
3: Па рэтрансляторах ўсё ж такі, да. Вось. Ну, а калі вы там над Москвой не можете сбить нормально, то что мы можем сбить в болотах могут на Полесье?
4: Да, ну вот сбивают, вон, ну, ловко да. Краном сбили. Да,
3: да, тоже краном вообще.
4: Очень эпично получилось. Угу. Да? Такой сквош беспилотниками. Вот,
3: поэтому... а вот гляди, а вот як Лукашенко будет после этого выглядать у... в очах звычайных белорусов.
4: Да прекрасно, слушай, ну в этом
3: же... Ну вот и не справилась отрывается.
4: Ну почему не справилась? Почему не справилась? Ни один человек не пострадал, да, все целые, живые, здоровые. Попали по кому-то там, по какой-то сосне в лесу, вообще не знаю, да. Поеду сейчас, разберусь лично с инспекцией, да, только сейчас у Зеленского, как там это, разрешение на парад было, так я и тут поеду инспектировать, только вот мне бумажку там подпишут, ну...
3: Уволе, я вот нават задаючы ўжо гэта пытанне, падумаў, што магчыма беларусы не даведаюцца нічога пра удары. Як была гісторыя з Гомеля, дзе школьнікі падчас

0: никак не освещаются.
1: Да мне кажется, она вот про выбуховую в Москве особливо не было там. Да. Вот эта вот крышка летящая, да, которую бы любой телеканал свету бы показал.
0: Ну. Ничего такого. И дети артековские, которые сейчас сидят в Тамане, они такие, подождите, мы там сидели в новостях. Да, там, ну, я понимаю, что они действительно в силу возраста еще мало интересуются политикой, там им по 15, по 14. И такие, мы все новости смотрим, ничего там такого не было. Да, почему, почему, что случилось? Вот. Поэтому не придется. Ну, в крайнем случае, послушай, ну, есть же прекрасные идеологи, он там, я не знаю, добавит пенсию или съездит в какой-нибудь колхоз, соберет какой-нибудь урожай, второй укос трав, что там сейчас еще там сезонно-климатическое.
1: Долгунец,
0: у нас.
1: Роторная жатка.
0: Абсолютно.
1: Не
0: спасет
1: обмолот.
0: От потопа или, наоборот, от засухи.
1: Даст дождь.
0: Да, да. Или даст тепло потом. Ну, это же все не так сложно. Мы все знаем, как это работает. Спасет страну. Ну, в конце концов, в Москве он, извините, вон без НПЗ остались, а мы тут худо-бедно держимся вон как.
1: Угу. Ну. И бензин на заправках есть.
0: Бензин, еда, все есть.
1: Мало того, с чего мы починали, люди покидают в крамах все больше и больше грошей. Они, конечно, берут кредиты, а лет им не меньше. Як бы, да,
0: абсолютно, ну, абсолютно.
1: Такой вот, принамсі, бачность добробыту, и она заховывается. Воля, дякую велике, шановные слухачи и глядачи, что заставались с нами подчас этого стриму. До побачення.
2: Еврозум.
3: Далее у программы Еврозум.
4: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зеленскага.
5: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
3: Зустрінемося після музичної паузи і новин шоу-бізу.

0: Tak że to u tym sensie wielka praca i ważna praca i temu my podtrzymujemy naszą dzielność i cieszymy się po prostu od tego.
1: A właśnie to ja tak można сказать, że это ваш актив, молодь. Ти долучается до этого актива еще новые люди каждый год. Вот вы казали сегодня, что до Подляжского венка долучились новые.
0: Так, долучились новые и молодшие, и так само старейшие, которые открыли у себя просто такую, ну, потребу просто. И хотели поширить свой круг сябров. А тех, которые так само интересуются и танцами, и белорусской культурой, и фольклором, и так далее. Так что есть. Але то, что важно, что подкрещу так само с Митер у конца, что для нас великой вартостью есть то, что начали контактоваться молодые люди с Белостока, Бельска, Гайновки, что в рамках этого проекта подкаста нам довелось просто сделать проект, который их ангажует локально, привязывает до культуры, и они рефлектуют на тему этой культуры, и при этом еще они остаются в контакте между собой. Это так само великая вартость.
1: За этот час визиту на Подляжье вы наведали уже и регионы подляжские, и были там, где научают по-белоруску. Какие ваши уражения вот после этой импрезы?
2: Уражені вельмі добрыя, становчыя. Я сустракаюся пастаянна з сябрамі і асяроддзе. Тут беларуска-польская, но вельмі, ну, прыемнае. Я тое, што бачу в захаванні беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як гэта робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды вельмі важныя, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
3: Падкастры сёлета вялі падсумаванне, як усе мы бачылі, падрыхтавалі і фільмікі пра тое, што было ў першым сезоне.
4: Дома ўсё жопы гору па сваю.
5: Na przykład jak osobiście pan idzie do urzędu czy do przychodni, to pan posługuje się gwarą czy raczej językiem polskim?
4: Lepiej by gwar, ja po polsku umiem, nie, ale dla zachowania tradycji to jest bardzo potrzebne.
3: Але таксама і правялі нас праз такі падкаст, крыху стварылі ўражанне, што ўсе мы ўдзельнічалі ў запісе гэтага падкаста святочнага такога на канец навучальнага года. Ну і гэта асноўная такая задача, скажам так, для моладзі была падрыхтавацца і правесці, бо вучыліся гэтаму цэлы год, каб выступаць, задаваць пытанні, таксама вялі інтэрв'ю з гасцямі дастойнымі, якія прысутныя ў зале. Так што, мне здаецца, што моладзь справілася добра.
2: Я не першы раз на Беластоцчыне, і я ведаю, што якія намаганні прыкладаюць тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было проста вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
6: Impreza ABBY prošla u Białostockim Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki. Dzieci pokazali premieru spektakla Przychody Winia, Pycha i jeho siabrou, postawlenaga reżyserem Bernardem Maciejem Baniam, wystąpiła wokalne trio Balamutki i tancowalny hurt Podlaski Wianok pod kierownictwem Alesi Szeremet. Tak samo gości imprezy pobaczyli osobne, wizualne podcasty projekta Heta My. Thank you.

0: Лисицкий, Александра Сосновіч, нумар 124, і Ірина Шиманович, 216. Сосновіч у першым раўндзе згуляе з брытанкай Кэці Дан, нумар 575, і Шиманович сустрэнецца з Дамінікай Салкавіч, нумар 128 з Чэхіі. У асноўнай сетцы выступіць Арына Сабаленка. Турнір працягнецца да 11 ліпеня. Перед стартом у Уимблдона теннисные организации опубликовали обновленные рейтинги. У WTA по-ранейшему первый рядок за белорусской Ариной Сабаленко, другая Алена Рыбакина с Казахстана, третья Ига Свёнтак с Польши. Александр Соснович 124, Ирина Шиманович 216, Алена Фалей 229 и Виктория Азаренко 306. У ассоциации теннисистов-профессионалов ATP первый рядок по-ранейшему за итальянцем Яником Синером, другий Карлос Алькарас с Испании, третий Александр Зверов с Германии. Белорусы Даниил Остапенко 535, Илья Ивашко 541, Эрик Арцюнян 611, Миколай Халак 880 и Егор Герасимов 1026. Украинская федерация гимнастики звернулась с открытым листом до Генеральной ассамблеи европейской гимнастики на передодне ее посяджения 29 червеня, закликаючи 50 национальных федераций сябров твердо стать на оборону миру, безпеки спортовцев и базовых человеческих каштовностей. 29 червеня на Генассамблеи European Gymnastics национальные федерации будут голосовать за и супрать решение вертать на споборництвы россейцев и белорусов. А тем часом на этапе Кубка Свету по спортовой акробатице у польским Жешуве организаторы турниру представили белорусских спортовцев у статусе нейтральных атлетов на суперокрашенню Международной Федерации Гимнастики. Нагадаем, что 18 травня этого года организация дозволила выступать спортовцам под державной символикой. Белорусская делегация позначила, что акробаты прошли аккредитацию как представники своей краины и расценила деяния организаторов как порушение правов удельников. По факте инциденту белорусский бок уже накировал официальную скаргу у дисциплинарный орган организации для дальнейшего разгляду. По выника споборництва белорусские акробаты завоевали три узнагороды – золото на рахунку Адриана Трофимовича и Дарьи Менюк, а так само в активе команды два сребных медаля. Ну а это были спортовые новины на гэты час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Александр Рыбак на хвалях белорусского радио «Рация», 98,1 FM «Белосток-Гародня», 99,2 FM «Берасте» «Белая Подляска». Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура по ветра от 23 до 26, тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не у забаве, да, чакайтеся.
1: Радио «Рация». Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшки.
1: 99,2 FM.

Координационная рада Беларуси выступила с заявой из нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». КДБ додал у спис террористов еще 20 человек. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

0: Русское радио рация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио рация.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Экс-президент Польши Анджей Дуда запевнил Тихановскую у дальнейшей подтримки белорусов. Лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий завитал у Центра белорусской культуры у Белостоку. Представница АПК по экономике и финансах оценила стан белорусской экономики как початок стагнации.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская сустрелася с экс-президентом Польши Анджеем Дудом у Кракове. Про это поведомляет выдание «Позерк» со спасылкой на дарацу Тихановской Франа Кавячорку. На сустрече Дуда запевнил, что и надалей будет казать про Беларусь и подтримливать тех, кто змагается за свободу и демократичные перемены, отзначил Вячорка. Былый польский президент так само заявил, что его офис у Кракове заусёды открыты для белорусских мероприемств. При этом белорусы и далее могут рассчитывать на его подтримку. Тихановская подяковала Дуде за шматгадовую подтримку Беларуси и отзначила, что инициативы, початые им подчас президентства, включающие традиционный калядный прием для белорусов, протягиваются и сегодня. Лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и керовник правооборонного центра «Весна», былый политвязень Олесь Беляцкий, у рамках своего официального визита на Подляша наведал Центр белорусской культуры у Белостоку. Ему провели экскурсию по центру, рассказали и показали выники працы, а так само познайомили с коллективом организации. Говорит наместница керовника центра Илона Карпюк.
4: Чешуся, что центр мог подтримать этот чах сустречал, який завершится презентацией польской премьерой, можно сказать, фильму, документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий Unbroken», який зробила литовская команда. Меня еще вельми чешит, что у рамках этого, ну, все ж таки напруженного часу, что отрымалося так само запросить у Центра белорусской культуры, как познайомить Алеся с нашими сопрацовниками, как показать тутэй новое место, нашу перспективу на працу.
3: За своего боку Олесь Беляцкий отзначил важное заявление Центра белорусской культуры и поделился уражениями от его наведывания.
5: Для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что вельми важно, вот то, что польская держава надае увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, и дае махчимости для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутэйшим белорусам важно выкрестовывать те махчимости, какие дает этот центр, именно это культурная установа. Мне приемно было познайомиться с коллективом, бачить помешкание, в котором находится зараз центр.
3: Завершится программа визиту Олеся Беляцкого на Подляша сегодня у вечера польской премьерой документального кино «Беляцкий Unbroken» у Белостоцким НЕТеатре. Початок о 17 године. Уваход вольный. До темы экономики. Поводле апошняга прогнозу Сусветнага банка, рост ВУП Беларуси складе только 1,1% у 2026 годе, 0,8% у 2027 и 0,7% у 2028. При этом урад заявляет про намер повеличить ВУП на 16% на наступную пятигодку. Поводле представницы АПК по экономике и финансах Алисы Рыжиченки, одной из головных проблем застается критичная залежность белорусской экономики от России. Это дотычится не только ВПК, але и громадянского экспорту, объемы якого наупрост залежать от попыту на российском рынку. Заповольвание российской экономики уже отбивается на Беларуси. Промысловая вытворчасть демонструя спад больше, чем на 3%. Подчас подрыхтовки проекта реформ державного сектора команда Алисы Рыжиченки проанализовала финансовый стан каля 700 белорусских предприемств. Выники оказались тревожными. Амаль 90% из них з'являються стратными. Мясовая информация. Братство православной молоди у Польши рыхтуется до насыщенного летнего сезона. Сярод сябров братства есть так само люди, которые приехали у Польшу с Беларуси и знайшли тут махчимость для супольной деятельности и новых знакомств. Напереди удел у пилигримках, молодевых сустречах и подрыхтовка до головных жнивенских урочистостей на Святой горы Грабарцы. Как означил Максим Фионик, братство православной молоди открытое для всех охотных.
6: Мы как раз центральной правительной
0: аддзяленне свае галоўнае бюро мае ў Беластоку каля царквы Святога Мікалая. І на працягу цэлага года мы робім шмат розных лігрымак і сустрэч маладзі і майстар-класаў. У братстве таксама ёсць і беларусы, і украінцы, які прыехалі ў розны момант у Польшчу. Агульна запрашаем у братства ўсю моладзь, якая мае і чуецца моладзь.
3: Валанцёрскі летнік на Святой гары Грабарцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Фліт, Том Петти, Анна-Марія Йопек, Крама Авіас ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио
1: Рация.
2: Семятичи.
3: Кобрин.
2: Високая.
3: Яно Подляшки.
2: 99,2 FM.
4: Главное, нашли сетки мрогнить. Круткий сен.

Координационная рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусам на территории России. У Белостока пройдет польская премьера фильма «Бялятский Unbroken». КДБ додал у спис террористов еще 20 человек. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ, расскажем Владимир Лапцевич.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 23 червеня 1958-го народился Крис Холмс, полное имя Кристофер Джон Холмс, американский гитарист, наибольш вядомый працей у гурте «Васп» с 83-го до 90-го года. У 96-м Крис вернулся у «Васп», але знов сышел с гурта у 2001-м. Працавал у шерову інших гуртов и проектов, а так само сольно, але нас цікавить усё ж таки «Васп».

0: Нацыянальная статыстычная служба Грузія апублікавала вынікі перапісу насельніцтва, паводле якіх у краіне жыве 4473 беларусы. Гэтыя дадзеныя выклікалі дыскусію беларускай дыяспары, бо пасля падзей 20 года Грузія стала адным з галоўных напрамкаў эміграцыі для грамадзян Беларусі. Наколькі перапіс адлюстроўвае сапраўдную сітуацыю, з праваабаронцам Раманам Кісляком, які жыве ў Грузіі, абмеркаваў гэта пытанне Сергій Апанович.
1: У грузинских СМИ появилась информация про то, что белорусов в Грузии, ну, около 5 тысяч. Как вы ставитесь до этих лиц?
2: Это же перепись населения. В Грузии происходила перепись населения. Те, кто приезжает и тут живут, иностранцы, не всегда участвуют. Это хорошо, что даже вот, ну, больше 4 тысяч приняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. И специально, хотя переписчика я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию тебе, чтобы осталась информация. Но на самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они тут живут. Поэтому реальная цифра 12-13 тысяч белорусов здесь находится.
1: Я периодично размовляю с людьми, которые там живут, в Грузии. И они кажут, что колькость людей поменьшается.
2: Да, она уменьшается, но не так резко, но она уменьшается. Да. Помимо того, что люди уезжают, белорусы уезжают, это видно. Есть из белорусов, кто приезжает, наоборот. Есть, кто приезжает из Польши. Ну, есть те, кто приезжают и из Беларуси.
1: Ну, я так само веду, что, ну, частка людей, которым, например, у Литве, они стали, там, не знаю, погрозой национальной безопасности, ці яшчэ што-небудзь яны з'язджаюць у Грузію для таго, каб у будучыні неяк планаваць сваё жыццё і пераязджаць у іншую краіну. Такія выпадкі вы таксама ведаеце?
2: Да, тоже есть. Из Польши, из Литвы люди приезжают, может быть, не так много, в общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы, часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден, люди не смогли или не захотели там регистрировать. Качество просителей убежища. Но сейчас это сделать очень сложно, не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут, и сколько их, мне сложно сказать, никто не знает.
1: Есть вельми шмат людей, которые живут нелегально в Грузии, так, находятся?
2: Да, да, под риском задержания и депортации.
1: Как бы так и засталось, два центра у Грузии, Батуми и Тбилиси, где была такая великая, компактно проживающая частка белорусов. Те нечто изменилось?
2: Ну, белорусы в разных регионах. Конечно, как бы наибольшее скажем так, группы белорусов живут, да, в Тбилиси и Батуми. Но я видел белорусов в Медине, Таисе и в самых разных местах. То есть, ну, люди живут в разных, являются небольшие регионы. Большинство живут в Тбилиси и Батуми компактно.
1: Вот ранее, в 23-м, 22-м, 20-м, початку 24-го года, ну, основали такие центры, можно сказать, белорусские, вот в Батуми и в Тбилиси, где, вокруг яких были засяроджены белорусские эмигранты, те засталось это зараз. Те есть некие центры, куды вот белорус может прийти, ну, там, поговорить по-белоруску, зробить некие белорусские справы. Что засталось?
2: В Грузии остался один центр в Батуми, называется Ксяродок, это белорусская кропка такая. В Тбилиси, к сожалению, уже нет. Есть такие сообщества, которые периодически собирают. Это есть. Белорусский нетворкинг, ну, другие любители походов, интроверты. Ну, то есть сообщества, которые собирают. По различным поводам белорусы собираются. Но вот такие постоянные остался, к сожалению, только одна такая кропка в Батуми, Аксярод.
1: Ну, будет нечто меняться, и в який бок? В лепшие, хужейшие, какие ваши прогнозы с белорусским громадством у Грузии?
2: Сложно сказать. Мне сложно отдавать прогнозы, я юрист, футуролог, да. Если, я думаю, что в этом году не решим, хотя бы, чтобы минимально, чтобы люди, кто подавали на убежище, их не по ускоренной процедуре не проводили и сразу не выдворяли. Если мы это решим, тогда, ну, шансы, возможно, хотя бы временной легализации, они будут существовать. Этот год покажет, в общем-то, вот наша битва за легализацию белорусов. Мы уже не говорим про то, что статус просителя убежища. То же самое касается тех, кто подавал на убежище, получил отказ и обжаловал в судах. Уже таких уже все больше и больше суды дело рассматривает. Статус тех, кто уже закончил обжалование, под международные органы, Европейский суд по правам человека, комитет по правам человека, комитет против пыток. Их статус неопределен. Это тоже, ну, проблема, которую необходимо решить. Вот в этом году, я надеюсь, что она как-то либо решится, либо нет. Если она не решится, то, конечно, люди остаются в подвешенном состоянии без легализации, без документов. Ну, вот как я, например. У меня нет действующих документов. Ну, как-то вот я живу здесь, в Грузии.
0: Як каже правоабаронця, кількість громадян Білорусі, які фактично знаходяться у Крузі у різні періоди, може істотно відрізнюватися.

0: мира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: Тут же считалось, как то при русских, неперспективная деревня уже. Мне тут не давали строитись даже. Но...
1: Чавкова трава, я...

0: разум.
1: Санкции Захаду допомагают вызволить политвязня. Пресс-конференция лауреата Нобелевской премии на Радио РАЦЕ. Лукашенко анонсовал встречу с Путиным. А так само про справы, новый медиапроект про белорусов по всем свете. Про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.